0: Radio Korax. Radio Korax.
1: Salam alaikum.
2: Bonjour.
3: Привет. Как вы? Приходите на нас. Как вы?